На мне гела. О. Нам бамба. Нам егела. Бам цаца. Манжи нам цинга. Оса. Нам бамба. Нам егела. Бам цаца. Манжи нам цинга. Ее. Нам бамба. Нам егела. Бам цаца. Манжи нам цинга. Нам егела, свити вам. Манжи нам цинга. Нам егела, свити вам. Манжи нам цинга. Hold on to what you've got. Yeah, baby. Oh, oh, oh. Manjing yam tinga.